0: Рекорд. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Клуб Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Клуб Красноярск. 271-89-86.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
3: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена. Мощный звук. Зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air». При поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюм 325-246-830-366-2.
0: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Телеграм-канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 13 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации. Сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. Сокол Термы. Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105. 226-49-49.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
2: Летний комплекс «Холмы».
3: 13 июня бассейн «Холмы» открывает сезон большой летней вечеринкой. С утра бассейны, активности и отдых на свежем воздухе. С наступлением вечера фэшн-шоу, диджей-сеты и атмосфера настоящего летнего клуба. Специальный гость – Николай Овечкин. Количество билетов ограничено. Подробности по телефону 284-01-24. 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Телеграм-канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 13 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайт». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах «Айваска». Алексей Юнион, Кэт Мунг, Седат. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru и Пегусев Дмитрий Сергеевич.

0: поддержкой Радио Рекорд Красноярск 18+.
1: Рекорд Dance Radio.
2: Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
2: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена. Мощный звук. Зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air». При поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюмов 325-246-830-366-2.
3: 27 июня культовый фестиваль «Сансет» от команды «Джо» возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат, плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер «Волох», город Москва, Вулкана Парк, Мономур 1. 27 июня. Начало в 14:00. Для лиц старше 18 лет.
4: Летний комплекс «Холмы».
5: 13 июня бассейн «Холмы» открывает сезон большой летней вечеринкой. С утра бассейны, активности и отдых на свежем воздухе. С наступлением вечера фэшн-шоу, диджей-сеты и атмосфера настоящего летнего клуба. Специальный гость – Николай Овечкин.
6: Количество билетов ограничено. Подробности по телефону 284-01-24. 6+.
0: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 13 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Как правило, люди не стремятся на встречу.

0: Встречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Сегодня на обед Дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
2: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм Дилли приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. Дилли – за здоровое питание.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: Рекорд. Реклама.
1: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
0: Рекорд. Dance Radio.
2: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 13 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Летний комплекс «Холмы».
4: 13 июня бассейн «Холмы» открывает сезон большой летней вечеринкой. С утра бассейны, активности и отдых на свежем воздухе. С наступлением вечера фэшн-шоу, диджей-сеты и атмосфера настоящего летнего клуба. Специальный гость – Николай Овечкин. Количество билетов ограничено. Подробности по телефону 284-01-24. 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
2: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
3: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 13 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
4: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
5: Летний комплекс «Холмы».
6: 13 июня бассейн «Холмы» открывает сезон большой летней вечеринкой. С утра бассейны, активности и отдых на свежем воздухе. С наступлением вечера фэшн-шоу, диджей-сеты и атмосфера настоящего летнего клуба. Специальный гость Николай Овечкин.
7: Количество билетов ограничено. Подробности по телефону 284-01-24. 6+.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 13 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
4: Летний комплекс «Холмы».
5: 13 июня бассейн «Холмы» открывает сезон большой летней вечеринкой. С утра бассейны, активности и отдых на свежем воздухе. С наступлением вечера фэшн-шоу, диджей-сеты и атмосфера настоящего летнего клуба. Специальный гость Николай Овечкин.
6: Количество билетов ограничено. Подробности по телефону 284-01-24. 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

You'll find out if you do.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд.
1: Рекорд суперчарт. Рекорд. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
2: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
3: 27 июня культовый фестиваль Sunset от команды Джо возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат, плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер Волох, город Москва, Вулкана Парк, Мономур 1. 27 июня. Начало в 14:00. Для лиц старше 18 лет.
1: Рекорд Dance Radio.
4: Реклама в Красноярске 263 88 33.

0: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Дэн Света
3: на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра воскресенье 14 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайт». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Айваска, Лилола, Алексей Юнион, Кэт Мунг, Седат. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОБРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
3: Привет, водитель! Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
3: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: Летний комплекс «Холмы».
5: 13 июня бассейн «Холмы» открывает сезон большой летней вечеринкой. С утра бассейны, активности и отдых на свежем воздухе. С наступлением вечера фэшн-шоу, диджей-сеты и атмосфера настоящего летнего клуба. Специальный гость Николай Овечкин.
6: Количество билетов ограничено. Подробности по телефону 284-01-24-6+.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рекорд.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра воскресенье 14 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сегодня на обед Дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
2: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм Дилли приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. Дилли – за здоровое питание.
3: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Да все без нормально.
4: Что?
3: А что?
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Мам, чешется. Что делать?
8: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
9: Реклама АО «Хилюнрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 100 1008 320 48 605 6+.

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: Что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

возмутительно, особенно если ложь — это глагол.

0: Рекорд. Реклама.
1: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
4: 27 июня культовый фестиваль «Сансет» от команды «Джо» возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат, плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер «Волох», город Москва, Вулканопарк, Мономур 1, 27 июня, начало в 14:00, для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Да все без нормально.
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Капитал.
1: Потому и не кусает.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Дэнс лето
15: на рекорде.
14: Дэнс!

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра воскресенье 14 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
2: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
3: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена, мощный звук, зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air» при поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюм 325-246-800-360.
0: Рекорд. Dance Radio.
5: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: питон.
1: Потому и не кусают.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-320-48-605, 6+.
14: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
12: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
15: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
16: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умни-ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
17: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
18: Рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра воскресенье 14 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайт». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Айваска, Лилола, Алексей Юнион, Кэт Мунг, Седат. Встречаемся в Берлине.

0: выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Club Chart. Record. Реклама.
1: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
3: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
4: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
0: В ленте.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра воскресенье 14 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена, мощный звук, зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air» при поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП «Кульба» Владислав Игоревич. Угрюмов 325-246-8300-366-2.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

ярко и по-настоящему счастливо. Мы одна страна, мы одна большая семья. Всех с праздником. Ну и теперь музыкально подкрепим поздравления. 33 место. Здесь Green Velvet и Медуза с композицией La La Land. Композиция опускается на 6 позиций и готова

Рекса. Биби Рекса снова с нами, но теперь уже в компании вместе с Дэвидом Геттой. Их свежий сингл называется «Грустные девчонки» — «Sad Girls». И он выпущен на виртуальном альбоме «Dirty Blonde», который вышел только на этой неделе. Рекса и Гетта — одни из самых успешных дуэтов в танцевальной музыке. У них уже были большие хиты, номинации на премию Грэмми. Последний «I'm Good» собрал более 3 миллиардов стримов и попал в Billboard Top 4. Далее слушаем не таких именитых, но все равно очень мощных — Джона Саммита и The Волта с треком «Shades of Blue». Композиция опускается на 2 позиции, 31 место.

0: мощная новинка недели. Неожиданный и взрывной совместный сингл австралийских звезд электронной сцены Пнау и мексиканской рок-группы The Warning. Трек называется «Tu Corazón», что по-русски означает «Твое сердце». Далее 28 место дуэт Dub Dogs и Феза с композицией «How Does It Feel». Работа поднимается на 3 позиции.
1: Рекорд Суперчарт.

0: икона электронной музыки, чей суперхит Free конца 90-х вы, конечно же, знаете. Этот трек называется Moving to the Sun, вы его много раз еще услышите. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
3: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом.
1: Суперчарт на рекорде продолжается. С вами диджей Фил. Это 941 выпуск нашего хит-парада. 25 место. Впереди «Анима».

0: первого места «Go Home with a Stranger» от Дон Диабло и Уиз Калифа. И перед тем, как перейти к двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые открывали суперчарт.
1: Рекорд суперчарт. Третья десятка.
0: 33 место. Green Velvet

0: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Рекорд Суперчарт.

0: Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра воскресенье 14 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
1: На 20-м Авалон Рокстон. 19-е Джейден Бойзен и Дэвид Гетто.

Future i Tones and I. Anima, 14 место. На 13-м Sony Federa и D.O.D. Двенадцатое место — это Alan Walker. На 11-м Offenbach. А у нас продолжается рекорд суперчарт в эфире. Только что были треки из второй десятки, а прямо сейчас переходим к лидерам, возглавляющим наш хит-парад. Десятку лучших на этой неделе открывают Кункс и Теофолус Лондон.

0: Сочтите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Рекорд Суперчарт. 9

0: лидер нашего чарта несколько недель. Он находился на первом месте, сегодня второе. Мощный тандем от Биберикса и Фейтлесс. Трек называется New Religion. Кто же стал лидером? На этой неделе узнаем буквально через минуту, а пока десятка лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Десятое место. Кунгс. На девятом Робин Шульц.

Heaven. Четвертое место. Третье место. Глеб Филипченков и компания. На втором Биби Рикса и Фейтлесс.

на первом месте. Но вас встречайте голландский титан Тиесто с треком Beautiful Places. Вместе с вокалисткой Брианной Грейс они поднялись с третьей строчки на вершину и свергли четырехнедельного чемпиона от Fateless и Bibi Rexha. В общем, мы победителей поздравляем. Я

то можно находить по хэштегу Суперчарт. И не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. А вообще оставайтесь на Рекорде, конечно же, потому что сегодня в 9 вечера для тех, кто любит клубную музыку, Рекорд Клаб Чарт, в котором DJ D-Mixer представит топ клубной электронной музыки. А после, конечно же, Рекорд Пати с Виолеттой. Это был 941 выпуск Суперчарта. Меня зовут DJ Фил.

0: Рекорд. Реклама.
1: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
3: Сегодня на обед Дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
4: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм Дилли приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. Дилли – за здоровое питание.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы» – место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ковфест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Дэнс лето!
7: На рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра воскресенье 14 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
12: Рекорд.

Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.

Чемпионат мира по сумо собралось более 80 тонн.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Рекорд.

0: ТОП-30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Всем привет, с вами DJ D-Mixer, Дмитрий Гуменный, и прямо сейчас мы начинаем Рекорд Клаб Чарт, поэтому смело делайте громче. По традиции начнем с новинки. Здесь у нас композиция от Эйя Ани.
0: Рекорд Клаб.

Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта, и, конечно же, настало время послушать клубные хиты прошедших лет, вернее, один клубный хит. И сегодня у нас в этой рубрике

sound, the moment. And when the bass comes in,

Друзья, делайте еще громче ваши радиоприемники, потому что мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка D.O.D. Closure. На втором месте Max Style и Vintage

Couch, Freaky One. Именно их мы только что, кстати, с вами и прослушали. А вот первое победное место забирает Miss Monique с пластинкой Hot Sauce. На этом наш чарт подходит к концу, но мы с вами не прощаемся навсегда, потому что мы увидимся с вами ровно же в это прекрасное вечернее время в такую же замечательную субботу. Всем пока!

Вечеринка стартует в обновленном формате. Теперь мы добавили еще больше движа, интересных новостей и сюрпризов для вас. Все это будет сегодня, и уже в 23 часа встречайте нашу неповторимую гостью Алису Экстралаубл. Она расскажет о своих диджейских успехах, а также сыграет лайфсет. Это все в 23 часа. А уже в 0 часов наша регулярная рубрика «Знакомство», но теперь в совершенно ином формате, о котором расскажу чуть-чуть попозже. Ну а сейчас, друзья, рассказывайте вы, чем занимаетесь этим субботним вечером. Передавайте ваши приветы через наше мобильное приложение «Рекорд» и телеграм-канал. Это все шоу «Рекорд Пати». Полетели!

наша большая вечеринка. Шоу «Рекорд Пати» продолжается. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет Денис Гагарин. Виолетта, привет, очень рад слышать твой голос. А я вот сегодня в Пензе работаю, развлекая туристов. Питеру и Радио Рекорд большой привет. Всех обнял и люблю. Хороших динамичных выходных. Спасибо тебе большое, Денис. Далее пишет Марат. Виолетта, привет из Перми. Поздравляю всех с прошедшими праздниками. Особенности Днем России. Желаю всем хорошо провести выходные, как я сейчас на рыбалке. По маршруту село аномальной зоны Пермского края, где, по легенде, приземлились инопланетяне. В далеком 80-м году и с этого времени происходит аномальное явление. Но рыба есть, пишет Марат. А тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо, дорогой. Классных тебе выходных. И еще пишет Антон. Хорошего вечера. Кайфуем на даче. Ребят, ну это приятно знать, приятно читать ваши сообщения. Пишите их еще больше при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Мы двигаемся дальше. Это все шоу Рекорд Пати.

В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12.

0: Это полуночные новости.
1: Библиотеки становятся все популярнее у зумеров. В 2025 году их посетили 593 миллиона раз. Это уже пятый год роста подряд. Причина не только в бесплатных книгах. Более 1400 библиотек по всей России превратились в современные пространства с Wi-Fi, VR, 3D-печатью и зонами для работы и отдыха. Фестиваль Tomorrowland признан самым ожидаемым в мире. Рейтинг составляли в течение года, анализируя поисковые запросы пользователей по всему миру. Второе место занял Coachella, а в первую шестерку также вошли Lollapalooza, Glastonbury, Burning Man и Rolling Loud. EDC Таиланд объявил программу фестиваля 2026 года. Событие пройдет с 18 по 20 декабря на Пхукете в лайнапе Мартин Гаррикс, Тиесто, Диджей Снэк, Шарло Де Витте и другие звезды электронной сцены. Также организаторы добавят легендарную сцену Neon Garden, увеличив число площадок фестиваля до 6.
0: Полуновости.

Вы слушаете шоу «Рекорд Пати», в эфире главный танцевальный, и давайте вернемся к вашим приветам. Вот есть Алексей из Ижевска, передает привет, надеюсь, что вы скоро вернетесь к нам. Не хватает очень, передаю привет всем из Ижевска, Дамиру, Сафину, Владимиру из Челябинска и всем радиолюбителям. Далее пишет Саня, Виолетта, привет из Вологды, еще привет всем ведущим. Дальше есть еще привет от Родиона. Виолетта, доброй ночи, пишет Родион из прекрасной Казани. Хочу передать привет всем, кто только что присоединился к прослушиванию музыки в эфире «Рекорда». А я тут сижу, слушаю музыку, ем плюшки с чаем. Хорошего тебе эфира и разожги этот эфир танцевальными треками. И еще, пожалуйста, передай привет другу Искандеру, который, возможно, сейчас работает или отдыхает. Искандер, тебе отдельный классный привет. Друзья, ну и как обещала, сегодня уже буквально через 10 минут в нашей студии появится Алиса Экстралаубл со своим диджей-сетом. И также будет доступна видеотрансляция нашего шоу ВКонтакте. Поэтому переходите и делайте громче прямо сейчас.

0: радиошоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта, и я возвращаюсь в эфир уже не одна с нашей прекрасной гостьей Алисой Экстралаубл. Алиса, привет!
1: Привет!
0: Алис, ну что, рада тебя видеть. По плану у нас сегодня твой диджей-сет через пару минут, но прежде чем мы начнем, хочу задать тебе пару вопросов. Вот смотри, у нас в шоу есть рубрика «Знакомство», которая проходит уже несколько лет. Полстраны у нас точно перезнакомилась. А такой вопрос к тебе. Расскажи, как ты в целом относишься к знакомствам?
1: Я к знакомствам отношусь положительно. В целом, общение с интересными людьми – это очень круто, увлекательно.
0: Прекрасно.
1: Знакомства могут быть любого характера, главное, чтобы они были положительные и добрые.
0: Ага, хорошо. Скажи, а бывает ли такое, что, ну вот, на улице подкатывают?
1: Бывает. Бывает, и бегут за тобой, и наушники вынимают из ушей.
0: Даже так? Хорошо, а знакомство в интернете для тебя – это норм, стрём?
1: Нет, ничего стрёмного в этом нет, это нормально, тем более в наше время в целом это хорошо, да, это наши реалии.
0: Оставляем. Так, и еще такой вопрос. Как ты относишься к продаже курсов по знакомствам? Знаешь, когда вот обучают пикапу. Как думаешь, это вообще полезная вещь?
1: Нет, конкретно слово «пикап» мне не нравится. Мы его не оставляем, как правило, там, возможно, я ошибаюсь, но какие-то психологические странные трюки, уловки, ну, наверное, все-таки. Если речь идет про какие-то курсы, которые помогают людям раскрепоститься, да, как преодолеть какой-то барьер, то в целом это окей. Но если это какой-то пикап и манипуляции, наверное, дизлайк.
0: В общем, друзья, сегодня у нас, ну, такого лютого пикапа не будет, но будет чистая любовь и приятные знакомства. Это уже в 00:00, а прямо сейчас мы хотим встретить Алису Экстралаубл с ее диджей-сетом. Я уверена, это будет феерично. Оставайтесь с нами.

продолжается наше шоу «Рекорд Пати». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта, и прямо сейчас у нас в гостях Алиса Экстралаугл со своим шикарным сетом. Но, если честно, пляшу.

нежного. Ну, ребят, вы молодцы, в любом случае классное занятие, а самое главное полезное. Вот пишет Алексей, Виолетта, привет, а у меня гроза. Леш, спасибо, что поделился, у нас сегодня была тоже. Вот пишет Сергей, Виолетта, привет, приехали с ПК

хорошего загара. Жена, люблю тебя очень, ты это, как всегда, услышишь в субботу. Да, Никита, Вика, вам тоже привет. В СНТ танкисты сейчас прилетит от Виолетты. Всем добра, это Кирилл. Ну, мы же здесь, в эфире Рекорд Пати, продолжаем вместе с Алисой Экстралоубл дарить вам позитивное настроение. Будьте с нами и двигаемся дальше.

Extra Lovable. Меня зовут Виолетта. И подходит к концу диджейский сет Алисы. Алис, спасибо тебе большое, что приехала к нам в гости. Уверена, что это не последний диджейский сет Алисы. Ну а впереди у нас ночная сводка новостей, поэтому встречайте их прямо сейчас. Это все шоу «Рекорд Пати».

Skrillex выпустил новый альбом «Сома». В релиз вошли 13 треков, включая совместные работы с Крис Лейк, Трейси и другими артистами. Также в альбом вошли ранее выпущенные синглы «Дура», «Смоук» и «Thistle». Великобритания предложили признать ночные клубы культурными учреждениями. С такой инициативой к правительству обратилась организация Nighttime Industries Association. Авторы письма призывают защитить клубы от сноса, роста арендной платы и давления со стороны застройщиков. Российская теннисистка Мира Андреева заработала более 3 миллионов долларов за победу на Ролан-Гаррос. Это рекордные призовые для российских игроков. При этом 19-летняя спортсменка призналась, что после турнира уговаривает родителей купить ей набор Лего. Сейчас в ее коллекции уже 5 собранных наборов.

пусть все пройдет классно. Всем хорошего отдыха и самого лучшего настроения. Верещагина на связи. Виолетта, зажигай. Договорились. Передайте, пожалуйста, привет от Антохи, Пуфыстая и Сосновки, и скажите, что человек напротив очень сильно ее любит. И еще передайте привет диджею Экстралоубл от Надин Поповски. Передаем. И поздравляем Карину с днем рождения от всей станции Радио Рекорд. Оставайтесь такой же прекрасной. Пусть настроение будет крутым каждый день и всего-всего самого наилучшего. Друзья, уже через несколько минут стартует в эфире рубрика «Знакомство», и здесь она тоже у нас пройдет в обновленном формате. Поэтому обязательно оставайтесь с нами, впереди еще больше сюрпризов и розыгрыш нашего фирменного мерч-пака от Радио Рекорд. Это все шоу «Рекорд Пати», мы двигаемся дальше.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Рубрика «Знакомство». Мы соединяем сердца и прямо сейчас в чат нашего мобильного приложения «Радио Рекорд» присылайте свое имя, возраст, город и коротко о том, с кем хотите познакомиться. Я буду выбирать двух слушателей, которые находятся в поиске отношений. Для этого присылайте нам в чат мобильного приложения «Рекорд» свой возраст и номер телефона. И, естественно, в телеграм-канал вы тоже можете это делать. Не забывайте еще прикреплять свою фотографию. Я побежала звонить двум нашим участникам. Отправляйте номер телефона еще разочек в наш чат мобильного приложения «Рекорд». Пишите, из какого вы города и сколько вам лет. Я же выберу двух счастливчиков, которым позвоню через несколько минут. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

0: Краш-тест на рекорде.
1: В эфире шоу «Рекорд Пати», и у нас рубрика «Знакомство». По-другому называется «Краш-тест». И сейчас вместе с нами Петр и Юлия, которые как раз-таки стали счастливчиками. И, возможно, у них закрутятся, замутятся какие-то отношения. В общем, узнаем. Ребят, привет.
2: Привет.
1: Петр.
3: Да, доброй ночи.
1: Доброй ночи. Так, давайте краткий опросик. Юля, сколько лет вам, если не секрет?
2: 35.
1: Петр, сколько лет вам?
3: Мне 30.
1: 30 и 35. Ну, в целом, очень хорошие возрасты. И сейчас как раз-таки мы будем узнавать у вас несколько вопросов, связанных где-то с музыкой, где-то не совсем с ней. И после этого нейросеть скажет нам прогноз. Чуть-чуть такой астрологический, чуть-чуть правдивый, чуть-чуть настоящий. В общем, проанализирует на основе ваших предпочтений и даст нам результат. Ну что, вы готовы? Отвечайте, пожалуйста, быстро, ненавязчиво. Первое, что приходит в голову. Готовы?
2: Да.
3: Готовы.
1: Итак, транс или драм-н-бейс?
2: Драм-н-бейс.
3: Транс.
1: Ага, отлично. Собаки или кошки?
2: Собаки.
1: Совпали, замечательно. Кофе или чай?
3: Кофе.
2: Чай.
1: Замечательно. Итак, буквально через несколько секунд вернусь в эфир уже с результатами от нашей нейросети. Ну а пока, ребят, оставайтесь на связи. Дальше впереди у нас танцевальные хиты рекорда.
0: Краш-тест. Твоя совместимость

0: Краш-тест на рекорде.
1: Итак, друзья, возвращаюсь к вам с итогами нашей пары Юлии и Петра. И сейчас как раз-таки мы узнаем, что же может ждать их в отношениях. Пара с высоким потенциалом, разные музыкальные миры не разведут вас, а создадут уникальный саундтрек отношений. Если вы научитесь уступать пульт от колонки, танцевать до утра вы точно будете, правда, по очереди. Полчаса его транс, а полчаса ее дикий драм-н-бейс. Ну а потом вместе выгуливаете пса в тишине. Психологически это почти идеальный баланс. Ну что, ребята, я теперь предлагаю вам переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», друг другу помахать и отправляться на свидание. Ну а еще больше знакомств и интересных слушателей у нас в телеграм-канале «Радио Рекорд». Переходите туда прямо сейчас, оставляйте информацию о себе, знакомьтесь и общайтесь.
0: Краш-тест. Проверка совместимости в прямом.

Продолжается шоу «Рекорд Пати». Это рубрика «Знакомство». И давайте переходить к вашим посланиям. Вот пишет Рустам. Всем добрый вечер. Я из Тверской области. Мне 38 лет. Хочу познакомиться. Пишет Юлия. 34 года. Айтишница-садовод. Познакомлюсь с таким же из Москвы. Пишет Алексей. В Подмосковье живу в лесу. Около парка. В элитном жилом комплексе. Алексей, ну не будьте так скромны. Рассказывайте, где конкретно, да? В каком лесу, где вас можно найти? 37 лет. Все есть, кроме жены, пишет Алеша. Ищу жену. В общем, увлечение. Помогаю приюту для животных. Много читаю. Люблю путешествовать. Кого заинтересовал, пишите в личку, девочки. Ну, пишите такому прекрасному парню. Ищу девушку, которая будет любить по-настоящему меня. Ну, естественно, не помешало бы найти тут хороших друзей, с кем можно пообщаться на разные темы. А этим как раз-таки мы и займемся после наших новостей.

0: Срочные новости.
1: Более половины россиян испытывают цифровую перегрузку из-за постоянного потока информации и уведомлений. По данным исследования, 57% пользователей устают от пребывания в сети. Чтобы снизить стресс, россияне чаще всего чистят устройство от лишних файлов, отписываются от ненужных каналов и ограничивают уведомления. Xbox готовит масштабные сокращения. По данным СМИ, игровое подразделение Microsoft может уволить около 1000 сотрудников на фоне падения выручки. Несмотря на инвестиции свыше 20 миллиардов долларов за последние 5 лет, доходы Xbox за этот период сократились примерно на 500 миллиарда долларов. В соцсетях набирает популярность новый тренд – июньская теория. Пользователи социальных сетей считают, что именно июнь чаще всего приносит новые знакомства и романтические отношения. Сторонники объясняют это сразу несколькими факторами. Летом люди чаще выходят из дома и посещают мероприятия. Увеличивается число знакомств, а также улучшается настроение из-за длинного светового дня. Дополнительно тренд подогрели астрологи, связав июнь 2026 года с благоприятным влиянием планет. На фоне усталости от дейтинга идея месяца любви стала особенно вирусной.

Завершаем рекорд пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Сегодня у нас была программа в новом формате. У меня в гостях играла свой сет гостя, диджей Extra Lovable. Мы узнали, что Петр и Юлия – почти идеальный мэтч, которые прекрасно подходят друг другу по версии искусственного интеллекта. Ну а что покажет реальная жизнь – увидим. Спасибо, что сегодня были с нами. Меня зовут Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь. Буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи. И помните, жизнь одна. Кайфуйте!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс-лето!
2: На рекорде!

0: SBL номер FS77913023, зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд.
2: Только музыка.